0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7 часов утра и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Перечень показателей и критериев оценки автошкол, занимающихся обучением водителей соответствующих категорий и подкатегорий, начал действовать в России. Это следует из приказа МВД, пишет ТАСС. Автошколы, которые ведут профессиональное обучение водителей, будут оценивать по доле кандидатов в водителей, успешно сдавших теоретические и практические экзамены с первой попытки. Также оценка эффективности автошкол будет включать знания числа ДТП, значение. Также оценка эффективности автошкол будет включать значение числа ДТП, в которых погибли и пострадали люди, и произошедших из-за нарушений ПДД выпускниками, начинающими водителями. Рейтинг будут публиковать ежегодно на сайте госавтоинспекции. Первые итоги не позднее 15 февраля 2028 года, то есть по итогам 2027 года. В Госдуму внесли законопроект. Он устанавливает единый федеральный минимум для зарплат медработников. Согласно инициативе, их месячный доход за полную рабочую норму не может быть ниже 150% средней зарплаты по региону. Авторы инициативы рассчитывают на то, что это поможет улучшить кадровый состав в медицине и сделать медпомощь доступнее и качественнее, сообщает «Парламентская газета». В Прикамье количество причалов в ближайшие два года может увеличиться до 15. Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, 6 лет назад поставили себе цель возобновить судоходство по рекам Пермского края. Возродили пермскую судоверфь, которая является единственным судостроительным предприятием на Урале, рассказал губернатор. В ближайших планах обустроить модульные причалы в Добрянке и Осе и дебаркадеры на Перми Первой и Усть-Качке. Еще за два года планируют установить в Аханске и в Левшино. В Пермском крае из-за изменений климата стали появляться насекомые из южных регионов страны. Например, в Прикамье уже были замечены такие южные насекомые, как богомол и медведка. Их видели в Чайковском районе. Скорее всего, это связано с потеплением климата. Насекомые могли прилететь из соседних регионов, сказал председатель Совета Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Юрий Хохлов. Напомню, богомолы – это крупные хищные насекомые, которые обитают преимущественно в южных регионах России. Однако из-за потепления климата их ареал сдвинулся на север. Этих насекомых теперь часто встречают в Москве, Орловской, Рязанской, Ульяновской областях и в Санкт-Петербурге. Медведка относится к семейству крупных роющих насекомых. Сегодня ее можно встретить от южных границ России до широты Ленинградской области, пишет интернет-газета «Текст». Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 11 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, возможно, небольшой дождь. Ветер южный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 15.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
7: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов и 9 минут в Перми. Неужели сегодня пятница? Так оно и есть. 29.05. Плюс 11 градусов на данный момент. Посвежело, но в целом пойдет. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: 7:15. Вы слушаете радио «Альфа». Загруженность дорог в Перми минимальная. То есть все идет по расписанию, я имею в виду общественный транспорт. А вы можете доехать из точки А в точку Б максимально быстро. Через полчаса очередной выпуск. Там посмотрим, что изменится. Ну а через 10 минут гороскоп, лунный календарь и новости со всего света. Ученые выяснили, что сами по себе физические упражнения – это еще не гарантия снижения лишнего веса.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM. Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing songs in the shower.

0: Вы слушаете Радио Альфа, 7 часов 18 минут. Луна находится в знаке зодиака Скорпион, растет. Потихонечку день оценивается астрологами как благоприятно, особенно для садоводов и огородников. Почему? Потому что Скорпион считается одним из самых плодородных знаков. А те, кто не занимается этим делом, это время подходит для коллективной работы и любого общения. Ну, пятница ведь. Ну а прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности. Как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать сиюминутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки, день ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы, стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы, день напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы. День колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы. Настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы. Вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятный момент для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Водолеи, день, когда нет никаких мелочей, все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
1: Радио Альфа.

0: всем нашим слушательницам посвящается Рой Орбисон на 104.1 FM. 7 часов 23 минуты. Вы слушаете радио Альфа. И сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Физические нагрузки сами по себе не гарантируют потерю веса. Наш организм быстро адаптируется к тренировкам и начинает экономить энергию. Исследование об этом опубликовано в журнале Communications Medicine. В нем участвовали добровольцы с избыточным весом. 3 месяца они занимались аэробикой. При этом ученые строго следили за их питанием. Количество калорий в диете не увеличивалось, то есть они не стали есть больше из-за нагрузок. Результаты показали: выросла мышечная масса и улучшились все маркеры здоровья, но показатели на весах остались прежними. Был зафиксирован сложный компенсаторный механизм. Организм участников перестроился на экономный режим. При регулярных тренировках у них снизился уровень метаболизма в состоянии покоя. Главное открытие – печень и почки. Они уменьшились в объеме на 5%. Тело просто урезало их энергообеспечение, чтобы компенсировать затраты на фитнес. Авторы работы говорят: физическая активность критически важна для здоровья, но без коррекции питания снизить вес не получится.
1: Радио Альфа.

0: 7:32 в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Погода сменила курс, но, на мой взгляд, это даже хорошо. Такая передышка своеобразная. Кстати, что нас ждет в течение в плане температуры, в плане осадков, об этом расскажу сразу же после выпуска новостей от Полины Поповой. А спонсор ИП Годин Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. На России ограничивают ввоз томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении с 30 мая. Решение приняло Россельхознадзор. Россияне могут вновь оформить билет для детей до 14 лет на поезда до Абхазии по свидетельству о рождении. Это следует из сообщения на сайте РЖД. В Перми с 29 мая временно переносят трамвайные остановки «Универсам». В направлении улицы Ленина вагоны будут останавливаться на новой платформе у перекрестка с Екатерининской. В направлении улицы Попова перед перекрестком с Луначарского, сообщают в Минтрансе. В Пермском крае с 1 июня стартует 5-й сезон проекта «Тренер нашего двора». На спортивных площадках для жителей всех муниципалитетов, независимо от возраста и физподготовки, будут проводиться тренировки вплоть до 31 августа. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 11 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Возможно, небольшой дождь. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 15.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Без 28. Вы слушаете радио Альфа. Сегодня на календаре 29 число. Май месяц. И отмечается День сварщика. Поздравляю всех тех, кто умеет, так сказать, соединить несоединимое. Всемирный день здорового пищеварения. Это очень важно. Европейский день соседей. Почему про это рассказываю? Вроде бы праздник не наш. Мне просто понравилось описание. В этот день жители домов и дворов выходят на улицу, накрывают общий стол и делятся угощениями. Мне кажется, у нас такое происходит и без какого-то определенного повода. Однако с собой таких компаний обычно есть кое-что, что скрепляет их взаимоотношения. Достаточно сильно, между прочим. И иногда это является и предметом конфликта. Через 7 минут исторические факты. Речь пойдет про группу, как раз-таки, градусы.

0: Загруженность дорог в Перми находится на минимальных, можно сказать, отметках 3 балла из 10. По версии Яндекс.Кар, только-только дороги заполняются транспортом. И вот на Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы сейчас время проезда 4 минуты, что не так критично, как иногда бывает. А вы об этом знаете, кто там ездит. Стахановская улица от улицы Снайперов до Мира. Здесь такая ситуация. В целом все. Вам удачи в пути.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7.48, время Пермское. Сейчас на радио Альфа «Исторические факты» продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 мая 2008 года в Москве прошел дебютный концерт группы «Градусы». Дата стала днем рождения коллектива. Его основатели Роман Пашков и Руслан Тагиев, родом из Ставрополя, сами заплатили за аренду зала, а зрителей пускали бесплатно. Уже в том же 2008 году «Градусы» возглавили всевозможные рейтинги и хит-парады. До создания группы Роман Пашков работал курьером на стройке и продавал сотовые телефоны, а Руслан Тагиев был пекарем и диджеем. До переходного возраста Руслан был полностью глухим на одно ухо, а на втором слуха было всего 25% из-за перенесенного отита. Он снова стал слышать, когда сходил на концерт Александра Серова в Ставрополе и тут же попросил бабушку отвезти его в музыкальную школу. Изначально группа называлась «Градус 100». Это было связано с одной из песен, но со временем название сократили. Пашков и Тагиев женаты, у обоих по двое детей. Они много выступают, и хиты звучат в сериалах и фильмах, но отличительная черта «Градусов» — у них нет звездной болезни.

Не успел прохладный и дождливый период в Прикамье начаться, как синоптики уже назвали дату его завершения. Когда? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. А сейчас музыка для утренней зарядки. В ней нет слов, зато есть ритм.

0: 7 часов и 59 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Владимир Путин и президент Казахстана Касым Жомарт Токаев подписали заявление об основах дружбы и добрососедства народов двух стран. Это произошло и во время визита президента России в Казахстан. На переговорах в Астане они также обсуждали урегулирование ситуации в Украине. В собственность государства вернулись активы порта Перми. В Перми 19 земельных участков стоимостью около 1 миллиарда рублей, в том числе и инженерные инфраструктуры, возвращены в собственность Российской Федерации, сообщает краевая прокуратура. Имущество истребовано из-за незаконного владения организацией. Они получили его после того, как недобросовестный иностранный инвестор установил корпоративный контроль над деятельностью УАО «Порт Пермь». Требования надзорного ведомства удовлетворил 17-й арбитражный апелляционный суд. Он признал недействительными договоры купли-продажи 19 объектов, заключенные между территориальным управлением Росимущества по Пермскому краю и УАО «Порт Пермь». Решение суда вступило в законную силу. На Троицу в Перми изменят движение автобусов. В праздничные дни 30 и 31 мая в Перми временно изменится движение автобусных маршрутов. У Южного кладбища на Южной дамбе организуют временную остановку для маршрутов номер 1, 5, 8, 13, 14, 33, 61 и 75, следующих из центра города. На месте установят соответствующие знаки. У кладбища Банная гора появится остановка для автобуса номер 22, также для автобусов 23, 32, 58. В эти же дни увеличат число рейсов сезонного маршрута номер 46 до Северного кладбища. Ученые зафиксировали замедление вращения Земли. Исследователи из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха изучили окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, обитавших на дне океана. Благодаря этим данным выяснилось, что замедление вращения нашей планеты приобрело самые высокие темпы за последние 3,5 миллиона лет. Ускорение процесса связали с таянием полярных ледников, вода из которых распределяется ближе к экватору и влияет на скорость вращения Земли. Доллар сегодня 71.37, евро 83.68. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 12 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, возможен дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 15.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов и 9 минут. Сегодня южные районы края, включая Пермь, окажутся под влиянием вторичного холодного фронта, смещающегося с юга, что бы это ни значило. А значит это то, что днем ожидаются кратковременные ливни с грозами и даже возможным мелким градом. Не обязательно, что это будет везде, но где-то возможно. Температура воздуха днем плюс 13-18 по Прикамью, а конкретно в краевой столице плюс 15-17. Холоднее всего будет опять же на юге, а также местами по северу из-за облажных дождей. Это гисцентр ПГНИО нас радует в кавычках. Ну а прямо сейчас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксирует независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
1: Радио «Альфа».
0: В последнем документальном фильме о Джонни Ленноне руки Стивена Содерберга использовался искусственный интеллект. Где конкретно? Об этом расскажем в новостях со всего света.
1: Реклама.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
6: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
7: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент.

0: Цемент стройматериалов, гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
1: Мега Секонд Хенд. Новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
2: Бутик Вероника Босс. 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда» 33, Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
3: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
4: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
5: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
6: Загруженность дорог в Перми в целом не очень высокая, 4 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Есть местами небольшие затруднения в движении. Это на Локомотивной улице от Фридриха Энгельса до площади Гайдара, Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской, Космонавта Леонова, железнодорожного переезда до Промышленной, и Стахановская от улиц Снайперов до Мира. И то на всех этих направлениях время проезда 4-5 минут.
7: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Музыкальное путешествие в прошлое. Это 1986 год. Мадонна, Лайс Лабонита. На 104 и 1 FM, 8 часов 18 минут. И сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: «Последнее интервью» — это новый документальный фильм о Джонни Ленноне. Премьера недавно состоялась на Каннском фестивале. Режиссер Стивен Содерберг взял за основу уникальную кассетную запись от 8 декабря 1980-го. В этот день Леннон и Йоко Оно дали редкое, очень искреннее интервью в своей нью-йоркской квартире. Джон Леннон общался не как уставшая рок-звезда, а как абсолютно счастливый человек. Он рассказывал о радостях отцовства, о том, как 5 лет тишины ушли на воспитание сына, а еще рассуждал о политике, свободе, анализировал творческие союзы с Маккартни и Йоко Оно и признался, музыка для него больше не способ что-то доказать, теперь это просто честность. Он строил планы и говорил, что хочет писать песни, цитирую, «пока не умрет и не будет похоронен», что, как он надеется, случится еще очень нескоро. Но всего через несколько часов после интервью музыкант был убит. У фильма появилось много критиков. Дело в том, что режиссер решил поэкспериментировать и абстрактные мысли Джона Леннона проиллюстрировал нейросетью. К счастью, оригинальный голос и внешность Леннона никакой искусственный интеллект не тронул.

0: Радио Альфа.
1: Есть, кстати, и нелестные отзывы о таком вот ходе с искусственным интеллектом в документальном фильме, в том числе и в западной прессе. Ну, действительно, ведь документальный фильм, он на то и документальный. А с искусственным интеллектом получается что-то другое. С другой стороны, стоит посмотреть и, наверное, сделать свои какие-то выводы. Через пару минут новости коротко о главных событиях пятницы расскажем вам.
0: Реклама.
2: Лучший отдых дома. Это Аксиома.
3: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
2: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
3: Свой детский сад, сквер и бульвар.
2: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17%. На все квартиры 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская 16. 18+.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
4: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
5: Красота. Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
6: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
7: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
8: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа. Радио Альфа.

0: 8:31. Время пермское. Сейчас для вас новости, потом поговорим о погоде. Полина Попова продолжит далее.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к личному составу, гражданскому персоналу и ветеранам пограничной службы ФСБ России по случаю Дня пограничника. В своем выступлении глава государства отметил значимость службы пограничников для безопасности страны. Более 40% опрошенных россиян желают обновления состава партии в Госдуме. Таковы результаты исследования компании «Инсомар», сообщает «Коммерсант». В этом году впервые летние лагеря откроются на базе детских садов. Таких лагерей будет 19. В Пермском крае завершается двухнедельный период аномальной жары. Сегодня ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. К вечеру в Перми температура воздуха снизится. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак», «Печь», 59, «Новосилево», 37. В Перми сейчас плюс 12 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, возможен дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 15.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Мы всегда онлайн. На alfa.fm.ru.
1: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: протекай.
1: 8:39. Время Пермское. Впереди исторические факты. Расскажем про первое завещание Павла Михайловича Третьякова. Он его составил еще будучи 22-летним. Уже тогда он планировал передать свои сбережения на устройство в Москве художественного музея или общественной картинной галереи. А что немаловажно, галерея должна была быть общедоступной. Об этом подробнее через 7 минут.
2: Реклама.
3: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки, но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности.
4: ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
5: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-694-783-57.
10: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
11: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
12: ООО «ГДБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
13: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
14: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор, оригинальные запчасти по хорошей цене, и сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
15: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
16: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
17: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
16: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
17: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
16: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
1: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 5 баллов из 10. По версии индекс-карт, номера ЦСКА «Армия» до улицы Карпинского медленно машины едут на следующих направлениях. Похожая ситуация. Локомотивная от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской улицы. Улица Попова от Пушкина до Монастырской.
3: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8:45, время пермское, 29 мая на календаре, и эта неделя завершает, собственно, пятый месяц этого года. Впереди июнь, и наступает лето. Уральское, судя по всему, судя по погоде. Но не будем об этом, а будем о том, что произошло давным-давно или относительно недавно. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 мая 1860 года купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков составил свое первое завещание. Ему было всего 27, он собирался в долгую поездку по Европе. Молодой купец и коллекционер оставлял Москве собрание картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства галереи, а остаток капитала, 8 тысяч, просил передать на выдачу замуж бедных невест. В те времена такой пункт был характерной благотворительной чертой купеческих завещаний. Второе свое завещание Павел Третьяков написал через 36 лет и уже подробно расписал все суммы и предметы и дал напутствие. «Берегите галерею и будьте здоровы». За несколько лет до этого меценат уже подарил галерею Москве и сделал общественной. Он обожал искусство и хотел, чтобы оно было доступно всем. Третьяков умер в 1898 в 65 лет. К тому моменту капитал составлял уже почти 4 миллиона рублей, и он мог позволить себе дворцы, сотни слуг и путешествия первым классом, но всегда носил один сюртук, ездил в сидячих вагонах, а покупая картины у художников, жестко торговался. И те уступали. Они хотели попасть в коллекцию Третьякова, зная, что он покупает не для себя, а для России.
1: Радио

0: Перми участились случаи теплового удара у домашних животных. Кто в зоне риска? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на Радио Альфа. А уже с 9 до 10 будет игра «Невероятные вопросы». У вас есть возможность выиграть разовые абонементы в бассейн «Спортивный комплекс Олимпия».
1: Реклама. Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу. Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106, 594, 78357.
5: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
7: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио Альфа.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
8: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 9 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Россельхознадзор с 30 мая вводит временные ограничения на ввоз ряда продуктов из Армении. Речь идет о свежих томатах, огурцах, перцах, зеленых культурах и клубнике. Меры будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках в Россию. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны, подчеркнули в Россельхознадзоре. В Туапсе большую часть пляжей очистили от нефтепродуктов. Исключение составляют только городские зоны отдыха. Работы там продолжаются. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. Роспотребнадзор осуществляет лабораторный контроль качества морской воды и санитарного состояния береговой полосы. Кроме того, по оценкам дайверов, подводная среда соответствует нормам. Всего в этом году в Туапсе откроются 69 пляжей, 11 из которых общего пользования. К 2028 году речной флот Пермского края увеличится до 11 судов. Этим летом власти заключат соглашение на покупку 6 прогулочных речных судов в лизинг, сообщил Дмитрий Махонин. Количество причальных сооружений на территории региона вырастет до 15 единиц. Последнее планируется разместить в тех населенных пунктах, где речные прогулки наиболее востребованы, пишет РБК «Пермь». В 2028 году Пермский край примет соревнования российской спартакиады сильнейших. Они пройдут по 11 видам спорта: биатлону, горному, горнолыжному спорту, кёрлингу, конькобежному спорту, лыжным гонкам, фигурному катанию и другим. Площадкой станет новая арена около ДКЖ. Сейчас готовность объекта составляет 30%. Арену сдадут в эксплуатацию в 2027 году. Пермяки оценивают средний бюджет свадьбы в сумму до 300 тысяч рублей. В частности, большинство мужчин готовы потратить на свадьбу не более 100 тысяч рублей. Среди женщин преобладает желание уложиться в 200-300 тысяч. При этом почти половина женщин и треть мужчин Перми считают, что нужно сыграть свадьбу и официально закрепить свой союз. Примечательно, что для некоторых мотивом для заключения брака является желание успокоить родителей. Доллар сегодня 71.37, евро 83.68. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 13 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер южный 4,6 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 9 часов и 9 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Игра под названием «Невероятный вопрос» начинается. Ее продолжительность полностью зависит от того, когда прозвучит правильный вариант ответа. Но тут не угадаешь. А угадать можете вы. И если все получится, то вам в подарок разовые абонементы в бассейн спортивный комплекс «Олимпия». Две штуки в одни руки. На правах рекламы. «Олимпия» — один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес-центр детского плавания — это все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Так что идем в «Олимпию», город Пермь, улица Мира, 41, ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь». Но теперь, внимание, невероятный вопрос. Он, кстати, не очень большой сегодня, компактный. Офисные работники еще чаще начинают делать это перед обедом и за час-два до конца рабочего дня. Итак, офисные работники еще чаще начинают делать это перед обедом и за час-два до конца рабочего дня. Что же делают офисные работники? 257-0107, наш номер телефона. Буду ждать ваши предположения.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 255-49-69. 255-49-69.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Мега Секонд Хенд!
5: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
6: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
7: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене!
8: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Делаем как себе. Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
9: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
10: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
11: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
12: Это невозможно!
11: Болей за Пермь в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
13: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
14: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783. 57.
0: Информация для тех, кто за рулем сейчас, и для тех, кто готовится куда-нибудь поехать. Улица Попова от улицы Пушкина до Монастырской. Время проезда 11 минут по версии Яндекс.Карт. На Монастырской от Комсомольского проспекта до Попова будет ехать 9. На Локомотивной потеряете столько же от улицы Фридриха Энгельса до площади Гайдара. На Мира также наблюдается медленное движение от Советской Армии до улицы Карпинского. Общая загруженность дорог сейчас 4.

0: Пятничный невероятный вопрос на 104.1 FM. 9 часов 16 минут. Присоединяйтесь. Номер телефона 257-0107. Офисные работники еще чаще начинают делать это перед обедом и за час-два до конца рабочего дня. Что же делают офисные работники? Доброе утро. Ваш вариант.
1: Доброе утро.
0: Да?
1: Я думаю, что они смотрят на часы.
0: Посмотрят. То есть где-то получается перед обедом, пора уже и, так сказать, прогуляться. Ну и естественно, что в конце рабочего дня. А вы сами офисный работник?
1: Водитель автобуса.
0: Вы водитель автобуса. Так, прекрасно. Да. Ну, у вас часы немножко по-другому работают, так сказать. Вам нужно следить за тем, как ехать, куда ехать и приехать вовремя на остановку. И знаете, я скажу, что вы абсолютно точно ответили. С первого раза. Смотрит на часы. Да, вот так я вас поздравляю. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
1: Анастасия.
0: Анастасия, вам в подарок два разовых абонемента в бассейн спортивный комплекс «Олимпия». Анастасия, вы сейчас где находитесь? Уже за рулем автобуса?
1: Уже на работе, да.
0: Уже на работе. А на какой остановке?
1: Остановка подъезжает к остановке «Лодочная».
0: Понятно. Ну, давайте аккуратнее за рулем, внимательнее в пути, и можно пару добрых слов кому-нибудь передать.
1: Всем привет и удачи в выигрыше ваших конкурсах.
2: Сто четыре и один FM.
3: Радио Альфа.
0: Ну, кстати, тот самый пример, о котором я говорил, что продолжительность игры зависит от правильного варианта ответа. Первый звонок и... Пожалуйста, Анастасия ответила абсолютно точно. Офисные работники еще чаще смотрят на часы перед обедом и за час-два до конца рабочего дня, особенно в пятницу. Сейчас гороскоп от Анны Романовой.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности. Как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать ее минутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно, просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки, день ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы, стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы, день напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы, день колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы, настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы, вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятный момент для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Водолеи, день, когда нет никаких мелочей. Все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
2: Радио Альфа.

0: 9 часов и 23 минуты в Перми. Катя Григорьева проштудировала мировую прессу, нашла что-то интересное. Прямо сейчас на Радио Альфа об этом расскажем.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Физические нагрузки сами по себе не гарантируют потерю веса. Наш организм быстро адаптируется к тренировкам и начинает экономить энергию. Исследование об этом опубликовано в журнале Communications Medicine. В нем участвовали добровольцы с избыточным весом. 3 месяца они занимались аэробикой. При этом ученые строго следили за их питанием. Количество калорий в диете не увеличивалось, то есть они не стали есть больше из-за нагрузок. Результаты показали: выросла мышечная масса и улучшились все маркеры здоровья, но показатели на весах остались прежними. Был зафиксирован сложный компенсаторный механизм. Организм участников перестроился на экономный режим. При регулярных тренировках у них снизился уровень метаболизма в состоянии покоя. Главное открытие – печень и почки. Они уменьшились в объеме на 5%. Тело просто урезало их энергообеспечение, чтобы компенсировать затраты на фитнес. Авторы работы говорят: физическая активность критически важна для здоровья, но без коррекции питания снизить вес не получится.
1: Радио Альфа.
0: Сейчас скажу просто наиточнейшее время, когда у нас будет выпуск новостей. Засекайте. Через 6 минут 25 секунд. Время пошло.
1: Реклама.
3: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо-доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, 1000 цветов.
5: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
6: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
7: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
8: Я не сажала.
7: Шиш, время-то идет.
8: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
9: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
8: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
9: «Цветочные культуры Прикамье». 2 Сорокинская, 65/1.
8: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
10: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио Альфа.

0: 9 часов 31 минут в Перми. Радио «Альфа» открывает танцевально-развлекательную навигацию. Вечеринки в стиле 90-х и все такое. Подробности через 10 минут. Ну а прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ИП «Година Надежда Валентиновна». Юридическое бюро. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Потребители переходят с огурцов и томатов на капусту и картофель, сообщает «Коммерсант». По итогам января-марта этого года продажи сладкого перца в России снизились на 11% год к году, огурцов на 9%, моркови на 4%, томатов на 3%, следует из данных исследования. Потребители чаще стали отказываться от более дорогих и сезонных категорий в пользу картофеля и капусты, наиболее бюджетных и долгохранящихся продуктов. В Пермском крае быстрыми темпами растет количество пострадавших от клещей. С начала сезона к медикам обратились 5500 человек, из них около 1000 дети. Музеи Перми с 1 по 14 июня вновь объединятся в большой семейный маршрут фестиваля «Горки». В этом году его тема – коллекционирование летних впечатлений и памятных артефактов. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 13 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер южный 4,6 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 14.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 9 часов 41 минута. Радио Альфа открывает танцевально-развлекательную навигацию. Все лето. Каждую среду в 19.00 от причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от Радио Альфа. Полтора часа веселья, розыгрыши призов и приятные воспоминания под яркие треки 90-х. А с 1 июня, то есть уже с понедельника, на Радио Альфа розыгрыш пригласительных билетов на речные вечеринки. Подробности на 104.1 FM.
1: Реклама. Самое ценное из детства – чувства. Испытайте их снова в Садовом квартале. Безопасный двор-сад. Все квартиры с отделкой. Подземный паркинг. Кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж. Реклама.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
4: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
6: Да я занят был, в банном чане сидел.
5: Один, что ли?
6: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
5: Где брал?
6: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чан завод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад Кола Классик Бочкари 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
8: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
9: Красота. Где ты такие нашла?
8: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
10: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
0: Дорожная информация. Сейчас на Монастырской улице от Комсомольского проспекта до улицы Попова время производства составляет 13 минут. Скорость потока 3 км в час. Имейте это в виду. Это Яндекс.Карты предоставляет нам эти данные. Улица Попова от Пушкина до Монастырской. Тоже медленное движение. На Промышленной улице от Верхнебулинской до шоссе Космонавтов. В целом загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 возможных.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Нет, даже удивительно. 1 июня у нас понедельник, по сути, первый день лета. Но погода была такой, что лето наступило гораздо раньше. Хотя сейчас небольшое затишье. Но, на мой взгляд, не критично совершенно, даже несмотря на то, что сегодня плюс 14 градусов. И, возможен небольшой дождь. Исторические факты на Радио Альфа прямо сейчас от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 мая 2008 года в Москве прошел дебютный концерт группы «Градусы». Дата стала днем рождения коллектива. Его основатели Роман Пашков и Руслан Тагиев, родом из Ставрополя, сами заплатили за аренду зала, а зрителей пускали бесплатно. Уже в том же 2008 году «Градусы» возглавили всевозможные рейтинги и хит-парады. До создания группы Роман Пашков работал курьером на стройке и продавал сотовые телефоны, а Руслан Тагиев был пекарем и диджеем. До переходного возраста Руслан был полностью глухим на одно ухо, а на втором слуха было всего 25% из-за перенесенного отита. Он снова стал слышать, когда сходил на концерт Александра Серова в Ставрополе и тут же попросил бабушку отвезти его в музыкальную школу. Изначально группа называлась «Градус 100». Это было связано с одной из песен, но со временем название сократили. Пашков и Тагиев женаты, у обоих по двое детей. Они много выступают, и хиты звучат в сериалах и фильмах, но отличительная черта «Градусов» — у них нет звездной болезни.

0: Радио Альфа 104.1 FM.
1: Радио Альфа.
2: Escucha el ritmo.

Пермяки назвали идеальную сумму для отпуска. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». Впереди минута драйва, и речь пойдет про достаточно суровое правонарушение. Это нетрезвое вождение. Теперь проверка на алкоголь сократилась. Что изменилось? Ну а пока предлагаю послушать инструментальную музыку.

0: 10 часов утра в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Сеть 5G может появиться в России в конце июня, сообщает «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам. Государство в ближайший месяц планирует выделить Вымпелкому, МТС, Мегафону и Т2 диапазон, который позволит разворачивать сеть 5G в мегаполисах. Челябинское высшее танковое командное училище, которое было расформировано в 2007 году, будет воссоздано. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовых актов. Основными целями деятельности учреждения станет осуществление образовательной деятельности по программам высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам, а также научной и научно-исследовательской деятельности в интересах обороны. Рособрнадзор утвердил новые единые стандарты видеонаблюдения на ЕГЭ в этом году. Согласно новым правилам, обязательной видеофиксации подлежат 5 типов помещений. Помимо штаба, пункта проведения экзамена и аудитории, камеры в этом году в обязательном порядке появятся в региональном центре обработки информации. Кроме того, наблюдение будет вестись в комнатах, где предметные комиссии проверяют работы участников, и на заседаниях апелляционных комиссий. Регионам также разрешили дополнительно устанавливать камеры на входе в пункт, в коридорах, медицинских кабинетах и комнатах для сопровождающих. За последние 6 лет в России заметно снизилась распространенность курения. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, показатель сократился более чем на 27%. За тот же период потребление алкоголя уменьшилось более чем на 11%. Министр добавил, что для регионов подготовлены программы по укреплению здоровья граждан. Они включают профилактику курения, сокращение употребления спиртного, здоровое питание и повышение физической активности. Жители Перми готовы потратить на выпускной ребенка 84 тысячи рублей в среднем. Это подсчитали аналитики Авито. Из специалистов чаще всего выпускники собираются привлекать парикмахера и мастера ногтевого сервиса. Еще 20% планируют воспользоваться услугами визажиста. Отмечать выпускной в основном будут в ресторане. Еще 20% устроят пикник на природе, 18% ограничатся праздником. В школе. Доллар сегодня 71.37, евро 83.68. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 13 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер южный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 14.
2: Реклама. Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: На радио Альф всегда хорошая музыка. 10 часов 12 минут в Перми. Сейчас для вас минута драйва. Спонсор ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксирует независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.
1: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
0: В новом документальном фильме о Джоне Ленноне использовали искусственный интеллект и... Мнения об этом есть разные. Через 7 минут в новостях со всего света все подробности.
1: Реклама.
2: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или 1 поход в кино. А еще это...

0: ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация» – ваше место силы. Звоните 204-61-25.
1: Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 600 тысяч в «Сатурн Р Авто» в Кудымкаре. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: «Лада» от 600 тысяч рублей. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
7: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
10: Мега Секонд Хенд! Новое, новое, новое, новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио Альфа.

0: 10:22. Время Пермское. Сейчас обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева на Радио Альфа.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Последнее интервью» — это новый документальный фильм о Джоне Ленноне. Премьера недавно состоялась на Каннском фестивале. Режиссер Стивен Содерберг взял за основу уникальную кассетную запись от 8 декабря 1980-го. В этот день Леннон и Йоко Оно дали редкое, очень искреннее интервью в своей нью-йоркской квартире. Джон Леннон общался не как уставшая рок-звезда, а как абсолютно счастливый человек. Он рассказывал о радостях отцовства, о том, как 5 лет тишины ушли на воспитание сына, а еще рассуждал о политике, свободе, анализировал творческие союзы с Маккартни и Йоко Оно и признался, музыка для него больше не способ что-то доказать, теперь это просто честность. Он строил планы и говорил, что хочет писать песни, цитирую, «пока не умрет и не будет похоронен», что, как он надеется, случится еще очень нескоро. Но всего через несколько часов после интервью музыкант был убит. У фильма появилось много критиков. Дело в том, что режиссер решил поэкспериментировать и абстрактные мысли Джона Леннона проиллюстрировал нейросетью. К счастью, оригинальный голос и внешность Леннона никакой искусственный интеллект не тронул.

0: Сегодня день скрепки, и вот вам парочку интересных вещей. В 1996 году 40 членов сингапурской молодежной группы за 20 часов смастерили цепь из канцелярских скрепок длиной 15 километров. А в 2010 году в Книгу рекордов Гиннесса попала бельгийка Жанин ван дер Мейрен, которая собрала цепочку из 22 тысяч скрепок длиной около 820 метров. И есть, оказывается, памятник у нас в уральском городе Мяс. Он установлен скрепки высотой 9 метров 28 сантиметров. В общем, скрепка наша все. И сейчас новости. Полина Попова расскажет коротко о главных событиях пятницы.
1: Здравствуйте. МЧС и топливные операторы с 1 июня ужесточают противопожарные правила работы АЗС в соответствии с новыми требованиями. На заправках будет запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона автомобиля, потому что это опасно из-за случайной искры. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале, сообщает ТАСС. С 19 по 25 мая этого года цены на бензин и дизель в Прикамье вновь выросли. Средняя цена литра бензина увеличилась на 32 копейки. И теперь в среднем бензин стоит 67 рублей 29 копеек. Wildberries планирует запустить в России продажи товаров из Республики Корея и из Индии. Об этом сообщила Татьяна Ким. В Перми Горзеленстрой вновь будет проводить лечение деревьев стволовыми инъекциями. Например, ели по Комсомольскому проспекту 34, на Белинского 46 около МВД, на улице Луначарского 60, это прокуратура Пермского края, а также в саду Соловьев планируется провести профилактическое лечение пихты. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак Печь» 59, Новосилево 37. В Перми сейчас плюс 13 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер южный 4,6 метра в секунду, температура воздуха до плюс 14.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Без 20.11. Хорошего всем настроения. Впереди исторические факты. Расскажем про Павла Михайловича Третьякова. Он еще, будучи в 27-летнем возрасте, составил свое первое завещание на случай смерти, да, чтобы создать ту самую галерею. К счастью, не случилось, и галерею он открывал лично. Но было и второе завещание. На что пошел капитал мецената. Об этом через 7 минут в исторических фактах.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Лучший отдых дома – это Аксиома.
4: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
5: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
4: Свой детский сад, сквер и бульвар.
5: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491.
6: Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: О, приснилось, что я завтрак проспал.
8: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
9: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
10: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», «Комсомольский проспект 81». Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
11: В «Руки вверх» бар – праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
12: О, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
13: Красота! Где ты такие нашла?
12: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
14: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
15: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
16: Телефон рекламной службы 259-17-00.
17: Радио «Альфа».

0: 10 часов 47 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сегодня, кстати, День сварщиков России отмечается. Всех поздравляю, кто причастен к этой профессии. Но прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. 29 мая на календаре. Катя Григорьева продолжит далее на Радио Альфа.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 мая 1860 года купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков составил свое первое завещание. Ему было всего 27, он собирался в долгую поездку по Европе. Молодой купец и коллекционер оставлял Москве собрание картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства галереи, а остаток капитала, 8 тысяч, просил передать на выдачу замуж бедных невест. В те времена такой пункт был характерной благотворительной чертой купеческих завещаний. Второе свое завещание Павел Третьяков написал через 36 лет и уже подробно расписал все суммы и предметы и дал напутствие. «Берегите галерею и будьте здоровы». За несколько лет до этого меценат уже подарил галерею Москве и сделал общественной. Он обожал искусство и хотел, чтобы оно было доступно всем. Третьяков умер в 1898 в 65 лет. К тому моменту капитал составлял уже почти 4 миллиона рублей, и он мог позволить себе дворцы, сотни слуг и путешествия первым классом, но всегда носил один сюртук, ездил в сидячих вагонах, а покупая картины у художников, жестко торговался. И те уступали. Они хотели попасть в коллекцию Третьякова, зная, что он покупает не для себя, а для России.
1: Радио «Альфа».

Перми им подвели итоги краевого конкурса «Пермские сувениры». Какие изделия победили, об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на Радио Альфа. А с вами был Антон Нагибин. Не скучно вам пятницы, хороших выходных. Далее встречайте Ирину Плотникову. А сейчас послушаем с вами пионера электронной музыки. Конечно же, это Жан-Мишель

0: Перми 11 утра. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. МЧС и топливные операторы с 1 июня ужесточают противопожарные правила работы АЗС в соответствии с новыми требованиями. На заправках будет запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона автомобиля, потому что это опасно из-за случайной искры. Исключением будет оплата по QR-коду на терминале, сообщила ТАСС адвокат Ирина Гребнева. Она добавила, что не исключенный вызов полиции, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. В этом случае уже сотрудники правоохранительных органов определят, каким будет состав административного правонарушения. С 30 мая Россельхознадзор вводит временное ограничение на ввоз ряда продуктов из Армении. Речь идет о свежих томатах, огурцах, перцах, зеленых культурах и клубнике. Меры будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. В новом учебном 2026-2027 году только 4 школы Перми наберут первые классы в рамках проекта «Эффективная начальная школа». 3 года начальной школы вместо 4, рассказали в департаменте образования. Ранее по такой системе начинали учиться первые классы в лицее номер 4, в гимназии номер 10, в школах 22, 55, 76, 94. А в новом учебном году лицей номер 4 и школа 94 отказываются от выбора работы по данной программе. Губернатор Дмитрий Махонин попросил мэра разобраться с одуванчиками. На заседании правительства Пермского края рассматривался вопрос о благоустройстве Перми. Глава города Эдуард Соснин рассказал о ремонте, обновлении городских парков, инфраструктуры в лесных зонах, летнем озеленении и развитии проекта «Зеленое кольцо». Губернатор Дмитрий Махонин попросил обратить внимание на вопросы обслуживания городских объектов, поскольку впечатление от них может быть испорчено ненадлежащим содержанием этих объектов. Он поручил, в частности, усилить работу с одуванчиками, которые сейчас в некоторых местах Перми, цитирую, «радуют глаз горожан». Конец цитаты. Сказал Дмитрий Махонин. Доллар сегодня 71.37, евро 83.68. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер южный 4-6 метров в секунду. В течение дня плюс 13 градусов.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо «Центра металлокровли».
3: А ведь опытные разведчики знают, в «Центре металлокровли» качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет. И все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Возьми меня с собой.
1: Всегда хорошая музыка, это Радио Альфа. Доброго утра всем, с вами Ирина Плотникова. Известен путь наш с вами, мы завершаем рабочую неделю. Сегодня особенная пятница, последняя весенняя. Пусть у вас все складывается на ура, а музыка Радио Альфа станет прекрасным саундтреком этого дня. Впереди M&M, Ричард Маркс и через пару минут Дуа Липа.
2: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
3: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
2: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
3: Свой детский сад, сквер и бульвар.
2: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мега Секонд Хенд! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
5: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
6: Я не сажала.
5: Время-то идет.
6: Куплю все, что нужно в питомнике цветочные культуры Прикамье. У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
7: Питомник цветочные культуры Прикамье. Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
6: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
7: Цветочные культуры Прикамье. 2-я Сорокинская, 65/1.
6: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
8: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсегрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
9: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, 1000 цветов.
10: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининск.

0: Октябрьская, 165. Телефон 270-00-11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа. Come here, baby.

0: Золотые хиты Айры Смит на радио Альфа 104.1 FM. Один из главных хитов этого года от Бруно Марса. Совсем скоро, пока новости с кратким обзором Полины Поповой, спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Россия ограничивает ввоз томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении с 30 мая. Решение приняло Россельхознадзор. Россияне могут вновь оформить билет для детей до 14 лет на поезда до Абхазии по свидетельству о рождении. Это следует из сообщения на сайте РЖД. В Перми с 29 мая временно переносят трамвайные остановки «Универсам». В направлении улицы Ленина вагоны будут останавливаться на новой платформе у перекрестка с Екатерининской. В направлении улицы Попова перед перекрестком с Луначарского, сообщают в Минтрансе. В Пермском крае с 1 июня стартует 5-й сезон проекта «Тренер нашего двора». На спортивных площадках для жителей всех муниципалитетов, независимо от возраста и физподготовки, будут проводиться тренировки вплоть до 31 августа. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде. В Перми сегодня облачно с прояснениями. В течение дня небольшие дожди. Ветер южный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня плюс 13 градусов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Тувелу на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. И у меня, друзья, отличные новости. Радио Альфа открывает танцевально-развлекательную навигацию. Все лето, каждую среду в 19.00 от причала на Перми Первой отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от радио Альфа. Полтора часа веселья, розыгрыши призов, конечно, и приятные воспоминания под яркие треки 90-х. А с 1 июня, то есть уже на следующей неделе, на Радио Альфа начинаем разыгрывать пригласительные билеты на речные вечеринки. Все подробности здесь, на 104.1 FM. Далее «Золотая коллекция», яркие хиты минувших десятилетий. Нас ждут Вивьен О'Хара и Адриан Сен, «Реднекс» и «Статус-кво».
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
2: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
3: Да я занят был, в банном чане сидел.
2: Один, что ли?
3: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
2: Где брал?
3: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
5: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «Гудбой», 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде. В драгоценной «Орхидее» ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная «Орхидея». Успейте купить до окончания ликвидации.
3: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
5: Это невозможно!
4: Болей за Пермь в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
6: Золотая коллекция. Радио Альфа.
7: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа. ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
8: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми полдень. С новостями пятницы. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Россельхознадзор с 30 мая вводит временные ограничения на ввоз ряда продуктов из Армении. Речь идет о свежих томатах, огурцах, перцах, зеленых культурах и клубнике. Меры будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках в Россию. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны, подчеркнули в Россельхознадзоре. В Туапсе большую часть пляжей очистили от нефтепродуктов. Исключение составляют только городские зоны отдыха. Работы там продолжаются. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. Роспотребнадзор осуществляет лабораторный контроль качества морской воды и санитарного состояния береговой полосы. Кроме того, по оценкам дайверов, подводная среда соответствует нормам. Всего в этом году в Туапсе откроются 69 пляжей, 11 из которых общего пользования. К 2028 году речной флот Пермского края увеличится до 11 судов. Этим летом власти заключат соглашение на покупку 6 прогулочных речных судов в лизинг, сообщил Дмитрий Махонин. Количество причальных сооружений на территории региона вырастет до 15 единиц. Последние планируется разместить в тех населенных пунктах, где речные прогулки наиболее востребованные, пишет РБК Пермь. В 2028 году Пермский край примет соревнования российской спартакиады сильнейших. Они пройдут по 11 видам спорта: биатлону, горному, горнолыжному спорту, кёрлингу, конькобежному спорту, лыжным гонкам, фигурному катанию и другим. Площадкой станет новая арена около ДКЖ. Сейчас готовность объекта составляет 30%. Арену сдадут в эксплуатацию в 2027 году. Пермяки оценивают средний бюджет свадьбы в сумму до 300 тысяч рублей. В частности, большинство мужчин готовы потратить на свадьбу не более 100 тысяч рублей. Среди женщин преобладает желание уложиться в 200-300 тысяч. При этом почти половина женщин и треть мужчин Перми считают, что нужно сыграть свадьбу и официально закрепить свой союз. Примечательно, что для некоторых мотивом для заключения брака является желание успокоить родителей. Доллар сегодня 71.37, евро 83.68. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Сегодня в Перми облачно с прояснениями. Временами дожди, ветер южный 4-6 метров в секунду. В течение дня плюс 13 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка, танцы минус на радио Альфа 104.1 FM. Мы пока футбольные фанаты, готовятся к открытию чемпионата мира по футболу 11 июня. Напомню, случится это событие. В общем-то, жители Перми, я думаю, в ожидании открытия Дягилевского фестиваля. Он откроется в нашем городе тоже 11 июня. Но о футболе мы помним всегда. Это все-таки один из любимых видов спорта у жителей нашей страны. И Анна Романова всю эту неделю горячую десятку посвящает футболу. Кстати, если вы пропустили предыдущие выпуски, можете их посмотреть, почитать, послушать на нашем сайте alfa.fm.ru и в группе Радио Альфа ВКонтакте.
1: Реклама. Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
2: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
3: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
4: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
5: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: О, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
8: Красота! Где ты такие нашла?
7: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
9: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
10: Телефон рекламной службы 259 17 00.
11: Радио Альфа.

0: Алекс Ворон на радио «Альфа» — это его новая песня. И, кстати, ведь он не только успешный музыкант. В этом году был номинирован на премию Грэмми в категории «Лучший новый артист», но и весьма популярный блогер с миллионным количеством подписчиков. «Скорпионс» продолжит этот музыкальный час, а прямо сейчас к нам присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Футболисты – очень суеверные люди. Чем успешнее футболист, тем крепче он держится за свои суеверия. Сегодня футбольные суеверия. Знаменитый румынский нападающий Адриан Муту панически боялся сглаза и порчи от соперников. Чтобы защитить себя, он перед каждым матчем клал в свои гетры кусочки базилика и чеснока. Знаменитый главный тренер сборной Италии Джованни Трапатони всегда брал с собой на тренерскую скамейку бутылочку со святой водой и кропил ею ворота, считая, что это защитит их от гола. Бывший тренер сборной России Олег Романцев во время победных серий своей команды наотрез отказывался менять одежду, надевая один и тот же серый костюм. Легендарный защитник Ливерпуля Каво Туре верил, что он должен всегда выходить на поле самым последним из команды. И однажды он даже получил желтую карточку за то, что опоздал из-за этого на поле. Один из лучших бомбардиров в истории футбола Гэри Линекер имел железное правило. Во время предматчевой разминки он никогда не бил по воротам. Великий английский защитник Джон Терри отличался крайней степенью суеверности. На протяжении нескольких лет он играл строго в одних и тех же счастливых щитках, которые со временем превратились в лохмотья, но он обматывал их скотчем и все равно играл в них. Главный тренер сборной Аргентины Даниэль Пасарелло велел всей команде постричься перед чемпионатом мира 98 года. Главная звезда сборной Клаудио Каниджо наотрез отказался это делать и в итоге пропустил турнир. На триумфальном для Франции чемпионате мира 98 года защитник Лоран Блан перед каждым матчем подходил к вратарю Фабиану Бортезу и торжественно целовал его в лысину. Ритуал стал культовым, он очень известен, и скоро Бортеза целовала в лысину уже вся команда. Вратарь сборной Аргентины Серхио Гайкачиа на чемпионате мира 90-го года сильно захотел в туалет, но не мог уйти, естественно, поэтому ему пришлось пописать прямо на поле. После этого Аргентина выиграла, и ему пришлось повторять. И что на первом месте? В 1962 году легендарный тренер Абела Гутман привел португальскую «Бенфику» к очередной победе в Кубке чемпионов и попросил у руководства прибавку к зарплате. Ему отказали и, более того, уволили. Уходя, разгневанный Гутман заявил: «Без меня «Бенфика» и за 100 лет не выиграет ни один европейский кубок». С тех пор прошло уже больше 60 лет, и команда проиграла абсолютно все европейские финалы. Игроки и руководство «Бенфики» даже ходили на могилу тренера молить о прощении, но магия пока работает.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио «Альфа».

Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
2: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
3: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Бендлай на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Половина первого в Перми. С новостями коротко Полина Попова.
1: Здравствуйте. МЧС и топливные операторы с 1 июня ужесточают противопожарные правила работы АЗС в соответствии с новыми требованиями. На заправках будет запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона автомобиля, потому что это опасно из-за случайной искры. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале, сообщает ТАСС. С 19 по 25 мая этого года цены на бензин и дизель в Прикамье вновь выросли. Средняя цена литра бензина увеличилась на 32 копейки. И теперь в среднем бензин стоит 67 рублей 29 копеек. Wildberries планирует запустить в России продажи товаров из Республики Корея и из Индии. Об этом сообщила Татьяна Ким. В Перми Горзеленстрой вновь будет проводить лечение деревьев стволовыми инъекциями. Например, ели по Комсомольскому проспекту 34, на Белинского 46 около МВД, на улице Луначарского 60, это прокуратура Пермского края, а также в саду Соловьев планируется провести профилактическое лечение пихты. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «АБС» Ермак Печи 59, Новосилиева 37. Сегодня в Перми облачно с прояснениями, временами дожди, ветер южный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться на отметке в плюс 13.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? А? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка, Риана на Радио Альфа. Невероятный вопрос, 12+, разгадываем по будням после 9 утра. И в течение следующих 2 недель победителей ждут наборы куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная Цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная Цыпа» умеет быстро организовать пикник, никаких хлопот. Купаты и колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда. «Важная Цыпа» припасла для вас свои лучшие маринады. Вкусно и быстро. «Важная Цыпа» – хозяйка пикника. 12:42 в Перми, далее на Радио Альфа. Золотая коллекция, подборка лучших песен минувших десятилетий. В этом выпуске Маранди, Кулио и Глория Гейнер.
1: Реклама.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
4: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
5: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
6: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
7: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
9: Обращайтесь в центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85Б. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
0: Утром по будням на Радио Альфа.
11: Для слушателей старше 12 лет.
0: Спонсор игры АО «Агросила» птицефабрика Пермская.
12: Золотая коллекция. Радио.

0: Перми 13 часов. Вы слушаете Радио Альфа с новостями. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России предложили установить единый минимальный уровень зарплаты для медработников. Законопроект уже внесен в Госдуму, пишет парламентская газета. Согласно инициативе, за полностью отработанный месяц медик должен получать не меньше 1,5 средних зарплат в своем регионе. Авторы документа считают, что это поможет сократить отток кадров из государственных и муниципальных больниц, а также сделает работу в поликлиниках в небольших городах и селах привлекательнее. МВД может наделить миграционную службу правом сбивать беспилотники. Такие меры предполагается применять для защиты жизни, здоровья и имущества граждан. Министерство внутренних дел подготовило проект приказа, который позволит сотрудникам миграционной службы сбивать и подавлять беспилотники. Согласно документу, новые полномочия необходимы для обеспечения безопасности полицейских при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Центр избирком, скорее всего, примет решение о проведении голосования на выборах Госдумы в течение 3 дней. По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, такой запрос исходит от избирателей. Она также уточнила, что проведение единого дня голосования предполагается на 20 сентября. Согласно закону, решение о назначении даты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва должно быть принято с 1 по 21 июня. Региональных выборов с 11 по 21 июня, выборов в органы местного самоуправления с 21 июня по 1 июля. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главе Перми бороться с одуванчиками в краевой столице. Об этом он заявил в своем комментарии на доклад мэра о благоустройстве города. Как сообщил Эдуард Соснин, на заседании краевого правительства всего в Перми находится 206 объектов озеленения общего пользования. На их содержание выделили 437 миллионов рублей, вдвое больше, чем годом ранее. В следующем году сумма вырастет до 850 миллионов. Планете предрекли жаркую пятилетку. Новый глобальный прогноз подготовили Всемирная метеорологическая организация и Национальная метеорологическая служба Великобритании. Согласно их расчетам, в ближайшие 5 лет средние глобальные температуры на Земле сохранятся на рекордном уровне или около него. Ведущий автор доклада доктор Леон Хермансон заявил, что на конец этого года прогнозируется явление Эль-Ниньо, а значит вырастет вероятность того, что следующий год станет годом, побившим все рекорды. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Флеболог». В субботу 30 мая в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер южный-юго-западный слабый, плюс 10 градусов ночью, завтра днем плюс 15-17.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
6: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Середина пятницы, и, пожалуй, можно подводить промежуточные итоги. Предлагаю сделать это красиво под дневную романтик-коллекцию радио «Альфа». Сегодня с нами Зейн Малик и Сия, Крис Айсек, Бурито. Послушаем Стинга, и Адриана Челентано открывает 5 лучших песен о любви.

0: Зейн Малик и Сия на Радио Альфа в пятерке лучших песен о любви и больше лирики на 104.1 FM. Каждый день в 22.00 стартует романтический вечер. Ну а пока разгар дня, всем успехов и прекрасного настроения. Этот музыкальный час на Радио Альфа продолжит Чамба Вамба.
1: Реклама. Самое ценное из детства – чувства. Испытайте их снова в Садовом квартале. Безопасный двор-сад. Все квартиры с отделкой. Подземный паркинг, кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточняйте в отделе продаж. Реклама.
3: Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
4: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
5: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
6: Учитесь плавать вместе с Body Boom. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Body Boom на Качалова 10А 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
7: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
8: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя дети».
9: Это невозможно!
8: Болей за Пермь в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
10: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
11: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
12: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
11: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
13: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка. Радио Альфа на 104.1 FM, онлайн на alfa.fm.ru и в умных колонках. 13.31 в городе, плюс 13 сейчас на улице. О погоде на завтра после новостей. Спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна. Юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Выплаты для семей с детьми необходимо делать оперативно и без проволочек. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин во время встречи с председателем соцфонда Сергеем Чирковым. Самозанятых женщин предложили на год освобождать от налога на профессиональный доход после рождения ребенка. Такой законопроект внесли в Госдуму, пишет «Парламентская газета». С начала сезона от присасывания клещей в Пермском крае пострадали 5579 человек, в том числе 1004 ребенка. Статистика размещена на сайте Роспотребнадзора по Пермскому краю. Искусственный интеллект не снизил нагрузку на российских работников, а в некоторых случаях даже увеличил ее. Об этом газете «Ру» рассказали эксперты. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-900-82-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. 30 мая в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный слабый. Ближайшей ночью плюс 10 градусов. В субботу днем в Перми плюс 15-17.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Альфа».

0: У нас отличная музыка для рабочего настроения. Daft Punk и Pharrell Williams. Только что на радио Альфа. Далее Gotye и Kimbra, Everything But The Girl и Sandra. Яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: Лучший отдых дома – это Аксиома.
3: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
4: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
3: Свой детский сад, сквер и бульвар.
4: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491.
5: Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
9: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
10: Мега Секонд Хенд!
11: Новое, новое, новое!
10: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
12: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
13: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 14 часов и 2 минуты с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России предложили ввести уголовное наказание за производство и продажу фальсифицированных продуктов. Как пишут «Известия», с такой инициативой общественники обратились в Генпрокуратуру. Кроме того, торговые сети предлагают обязать проверять качество товаров. Поводом стали данные Россельхознадзора. В прошлом году доля фальсификата среди молочной продукции в магазинах достигла почти 18%. Идею ужесточить наказание также поддержали в Госдуме. Запуск сетей связи пятого поколения в России может произойти предстоящим летом, сообщают «Известия». При этом пользователи этого не почувствуют. Согласно документам Госкомиссии по радиочастотам, в ближайшее время операторам Вымпелкома, МТС, Мегафон и Т2 официально выделят диапазон для запуска 5G в крупных городах. Однако россияне не заметят перемен, поскольку необходимого оборудования для работы на этих частотах у компании нет. В ближайшее время изменится только иконка связи на экране гаджета, а скорость останется прежней. По словам экспертов, реальный прирост скорости возможен только при использовании нового диапазона 5G. Миноборнауки и Минпросвещения утвердили типовой порядок предоставления студентам комнат в общежитиях. Документ вступит в силу с 1 сентября, сообщает РБК. Согласно приказу, минимальная жилая площадь на одного обучающегося составит 6 квадратных метров. При этом каждый вуз должен самостоятельно определить в своем нормативном акте приоритетность заселения. Но в первую очередь места обязаны давать льготникам. Для получения комнаты студенту необходимо подать заявление и приложить документы, подтверждающие учебу на очном или заочном отделении, а также отсутствие регистрации собственного жилья в городе, расположение учебного заведения. Центры «Мои документы» краевого МФЦ начали предоставлять новую услугу клиентам. Теперь можно в них приобрести сим-карты мобильного оператора. Процесс оформления займет минимум времени. Специалист МФЦ проверит паспорт заявителя, зарегистрирует заявку и выдаст сим-карту. Новая услуга доступна для всех жителей региона старше 14 лет. Ребята могут подключить мобильную связь вместе с получением первого паспорта в одном месте. Россияне стали чаще брать кредиты наличными, об этом пишет газета «Метро». К концу апреля портфель кредитов наличными в банках достиг почти 14 миллиардов рублей. Средний размер займа увеличился на 3% к марту, примерно до 950 тысяч. По сравнению с мартом, рост объема выдачи кредитов наличными составил 20%. Основные заемщики – люди в активном возрасте, которые берут кредиты на крупные цели, чаще всего на ремонт квартиры или на покупку авто. По данным экспертов, на рост выдачи повлиял сезонный фактор и ожидание смягчение денежно-кредитной политики. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В субботу 30 мая в Перми ожидается облачная погода, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер южный-юго-западный слабый. Плюс 10 градусов ближайшей ночью, завтра днем плюс 15-17.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус, под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: рейс уже на следующей неделе, 3 июня. А с понедельника, с 1 числа, начнем разыгрывать билеты на речные вечеринки. Подробности здесь, на 104.1 FM.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты VIP-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
4: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя «Комплект Авто». Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор, оригинальные запчасти по хорошей цене, и сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ «Комплект Авто» на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
5: ООО «Комплект Авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
6: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
7: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: «Мистер Всезнайка», так называется эта песня, новая от Тедди Свимса, только что на Радио Альфа. Оказывается, друзья, в последнюю пятницу мая в нашей стране отмечается День сварщика. Я поздравляю представителей этой профессии с праздником профессиональным. И по данным социологов, эта профессия среди рабочих на начало 2026 года остается самой высокооплачиваемой. Но, к сожалению, тенденция такая, что подрастающая молодежь как-то не очень с интересом выбирает рабочие профессии, а, быть может, стоит призадуматься. Вы слушаете Радио Альфа, далее Бьонсе, и через пару минут Саваш.
1: Реклама.
2: С Дома-дом я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
3: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
4: Дома-дом.
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
10: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
9: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
10: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
11: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
12: О, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
13: Красота! Где ты такие нашла?
12: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
14: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
15: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
16: Телефон рекламной службы 259-17-00.
17: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотые хиты Бьонсе на радио Альфа 104.1 FM. В Перми 14.31, а о событиях пятницы коротко расскажет Заров Ахметов.
1: Здравствуйте. Российские власти оценят ситуацию на внутреннем топливном рынке, в том числе отслеживая динамику экспорта нефтепродуктов, сообщает «Известия». Перечень медицинских документов, которые можно будет получить без посещения врача в этом году, планируется расширить во всех регионах России. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков, передает РИА Новости. Как сообщает Департамент образования Перми, в новом учебном году только 4 школы откроют первые классы, где программу началки пройдут за 3 года. Вместо 4 это школа номер 22, 55 и 76, а также гимназия номер 10. Чаще всего россияне покупают для путешествий сэндвичи и бургеры, а также выпечку. Об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на исследование. Зараб Ахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор прогноза ООО «АБС» Ермак Печи 59, Новосилиево 37. В субботу 30 мая в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный слабый. Плюс 10 ночью, завтра днем плюс 15-17 градусов. Сейчас в Перми плюс 13.
2: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
3: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Пятнично-атмосферный трек — это Алан Уокер на Радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Далее без перерыва Майкл Бубле, Ленни Кравиц и Сити Кейдж. Подборка лучших песен прошедших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама. Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
2: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс». Один адрес, тысячи цветов.
3: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу: Ленина 87, Крупской 31, Маршал Рыбалка 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
7: Да я занят был, в банном чане сидел.
6: Один, что ли?
7: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
6: Где брал?
7: Пермские банные чаны. Записывай адрес: улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
8: Золотая коллекция. Радио.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 15 часов и 1 минута. С новостями на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Удар по Киеву, о котором предупреждала Россия, может быть нанесен в любой момент. Как сообщает ТАСС, об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в ходе пресс-конференции на Первом международном форуме по безопасности. Он указал, что у России есть все необходимое для ответа на теракт в Старобельске. Минпромторг пока не планирует срочно менять перечень товаров для параллельного импорта. Как сообщает РИА Новости, обновленный список начал действовать 27 мая. Из него исключили отдельные товары для личного ухода, а также некоторые модели ноутбуков, компьютеров и серверов. Ведомство пояснили, что дополнительных корректировок сейчас не готовят. При этом заявки предпринимателей будут рассматривать в течение всего года. С 2028 года сотрудники ГАИ смогут участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане реформы безопасности дорожного движения до 36 года, пишет газета «РУ» со ссылкой на документ. Сейчас сотрудники госавтоинспекции выдают разрешение на перевозку опасных грузов и проверяют документы на дорогах, но не участвуют в диагностике транспорта. С 2012 года техосмотр проводят аккредитованные операторы. После изменения правил инспекторы смогут лично осматривать цистерны, газовозы и другую технику из категории повышенного риска. Оценки за поведение в школах России будет выставлять педагогический коллектив, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения Марина Конева. По ее словам, в состав коллектива войдут, в частности, советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, соцпедагоги, а также педагоги-психологи и учителя-предметники. В этом году апробация системы проходит в 89 российских школах среди учащихся с 1 по 8 классы. По словам Коневой, педагоги отмечают позитивные изменения, дети внимательнее относятся к поведению друг друга и стремятся ориентироваться на лучшие качества сверстников. Пермская художественная галерея сообщила о продлении работы бесплатного автобуса до 31 июля. Это станет наиболее актуально в дни проведения Дягилевского фестиваля на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» в Перми. Брендированный автобус по-прежнему отправляется от остановки улицы Ленина от Сибирска до стороны Театрального сквера до входа в галерею на улице Советской, 1. По будням со вторника по пятницу первый рейс в сторону Пермской галереи отправляется каждый час с 12 до 20.00. По субботам и воскресеньям каждые полчаса с 10 до 20.30. Автомобили китайских марок чаще других попадают в статистику страховых случаев по ОСАГО. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные страховой компании. Машины из Китая оказались в таких случаях на 33% чаще остальных. Далее идут автомобили из Южной Кореи и Чехии. При этом эксперты связывают показатели не с техническими особенностями машин, а с использованием в коммерческих автопарках. Такие автомобили проходят значительно больше километров, чем личный транспорт. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: И расскажу о погоде. В Перми сейчас плюс 13 градусов. В субботу будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный слабый. Плюс 10 ближайшей ночью. Завтра днем в Перми плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. В ближайшие минуты с нами Майкл Джексон, Зиверт, послушаем Элтона Джона, и через пару минут на Радио Альфа Эд Ширан.
1: Реклама. Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок», Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Слышите? Весна бонусов в парке Горького! С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
3: Мега Секонд Хенд! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
4: Учитесь плавать вместе с Боди Бум! Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Боди Бум на Качалова 10А, 255-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
5: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
6: Это невозможно!
5: Болей за Пермь в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

Радио Альфа 104.1 FM.

0: На радио «Альфа» всегда хорошая музыка. В Перми 15:33. С новостями коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска ИП «Година Надежда Валентиновна», юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк призвал к оперативному расследованию ударов ВСУ в Старобельске в ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Абсадам Саткалиев подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства первой в стране атомной электростанции. В Перми завтра на сцене у Дворца культуры имени Кирова откроется фестиваль «Выходные на набережной Закамск. Место силы». По данным Авито работы, в России выросли зарплаты специалистов по установке и обслуживанию кондиционеров. Работодатели предлагают таким сотрудникам заработок в среднем на 40% больше, чем год назад. Средняя зарплата по стране достигла 126 тысяч в месяц. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60-1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. 30 мая в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный слабый. Ближайшей ночью плюс 10 градусов. В субботу днем в Перми плюс 15-17.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 600 тысяч в «Сатурн Р Авто» в Кудымкаре. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: «Лада» от 600 тысяч рублей. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: С «Дома Дом» я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
3: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
5: «Дома Дом».
6: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
7: Мы не ручаемся за ваш банковский счет. Но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
8: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
10: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
11: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
12: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
13: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
14: Утром по будням на радио «Альфа».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Спонсор игры АО «Агросила» птицефабрика «Пермская».
17: Золотая коллекция «Радио Альфа».
16: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
18: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми, 16:01. Новости на Радио Альфа. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Сергей Шойгу призвал государство контролировать доступ к Starlink. Бесконтрольное использование таких технологий может создавать угрозы внутренней безопасности, заявил секретарь Совбеза. Он отметил, что спутниковый интернет позволяет получать доступ к информации и коммуникациям в обход национальных ограничений. В качестве примера Шойгу привел ситуацию в Иране, где нелегально использовались терминалы Starlink. Часть российских пенсионеров получит июньские выплаты раньше обычного из-за празднования Дня России и переносов, связанных с выходными днями. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, День России в этом году приходится на пятницу, 12 июня, поэтому нерабочий период продлится до 14 июня включительно. В связи с этим пенсии, даты выплаты которых совпадают с праздничными или выходными днями, будут перечислены заранее, в последний рабочий день перед ними. Миноборнауки пересмотрит образовательные стандарты вузов в связи с развитием ИИ, сообщает Интерфакс. В вузах появятся модули по нейросетям, изменится подход к промежуточной итоговой аттестации и оценке дипломных работ, сообщили в пресс-службе министерства. В подведомственных вузах уже разработаны регламенты, определяющие пороговые значения оригинальности текста и методику оценки правомерности заимствований. Для этого используются системы антиплагиата, однако окончательное решение остается за преподавателем. Глава Миноборнауки Валерий Фальков отметил, что система антиплагиата несовершенны, и только преподаватель обладает необходимым контекстом. В администрации Перми рассказали о введении особых условий использования проездных для выпускников школ и вузов. Если школьники и студенты оканчивают школу или вуз в этом году, транспортная карта будет активна до даты выпуска, указанной в документах. Как только обучение официально завершится, карта будет заблокирована. Блокировка будет действовать, даже если на тарифе остались поездки. Выпускники 4 классов школ города сохранят право бесплатного проезда до 31 августа. С 1 сентября родители смогут приобрести для них один из льготных проездных, предназначенных для учеников 5-11 классов. В России растет спрос на строительство частных домов, пишет газета «РУС» со ссылкой на экспертов. Специалисты связывают эту тенденцию сразу с несколькими факторами – развитием ипотечных инструментов, стремлением семей к владению более просторным жильем и растущим интересом к индивидуальным форматам проживания. Только за первые три месяца этого года на возведение частных объектов выдано в 3 раза больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 30 мая в субботу в Перми будет облачно, временами прояснения, небольшие дожди, ветер южный, юго-западный, слабый. Температура сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми 13 градусов.
2: Реклама. Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Мега Секонд Хенд.
3: Новое, новое, новое,
2: новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
4: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
5: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
6: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
7: Обращайтесь в центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87. Крупская, 31. Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: реклама.
1: Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик» «Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
7: Я не сажала.
6: Время-то идет.
7: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
8: Питомник «Цветочные культуры Прикамье». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
7: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
8: «Цветочные культуры Прикамье». 2-я Сорокинская, 65/1.
7: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
9: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Время подумать.
1: Здравствуйте. В Перми на ремонт дорог и оснащение новых зданий школ направят дополнительные средства. Депутаты Пермской городской думы поддержали поправки в текущий бюджет города. Решение предусматривает увеличение собственных доходов бюджета в 2026 году на 154 миллиона рублей, в 2027 и 2028 годах, соответственно, на 110 и 112 миллионов рублей. Дополнительные доходы и высвобождающиеся средства предлагается направить на оснащение оборудованием здания лицея номер 10 по улице Серебристой и нового здания лицея номер 3, говорит председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.
2: Если говорить по-крупному, то самые большие расходы наши лежат в области системы образования города Перми. Были направлены деньги на школьных территорий, модернизацию, на строительство школ, на благоустройство пришкольных территорий, на оснащение школ разными инструментами, которые используются в образовательной практике. Самое главное, что наш бюджет продолжает оставаться социальным бюджетом, и доля социальных расходов в нем 52,6%, более половины бюджета. Это расходы социального характера.
1: Добавлю, также предложено выделить дополнительные средства на предоставление выплат многодетным семьям вместо земельного участка на оборудование спортивных площадок, ремонт сетей наружного освещения. Проектом решения предусмотрено выделение дополнительных средств на ремонт автомобильных дорог, расселение аварийного жилья. Время подумать. Полина Попова, служба информации.
3: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «АБС Ермак» печи 59, Новосильева 37. В субботу 30 мая в Перми облачно будет, временами прояснения, небольшие дожди, ветер южный, юго-западный, слабые. Температуры сегодняшней ночью до плюс 10, завтра днем 15-17 градусов. Сейчас в Перми плюс 13.
4: Реклама. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак. Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
5: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: 1700 рублей в месяц. Это 6 чашек кофе или один поход в кино. А еще это ваша собственная квартира с отделкой в жилом комплексе «Гравитация». Место, где комфорт и стиль сочетаются с инновациями, а из окна виден лес. «Гравитация». Ваше место силы. Звоните 204-61-25. Застройщик ООО «СЗ Проект 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе «Ипотека» на сайте www.sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С дома дом я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
3: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
4: Дома дом.
5: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акции у продавцов-консультантов.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат. Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
2: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
3: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
4: В руки вверх бар, праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16, Сибирская, 16, 18+.
5: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
6: Да я занят был, в банном чане сидел.
5: Один, что ли?
6: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала, я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
5: Где брал?
6: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
7: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
7: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
8: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-5011.
9: Золотая коллекция. Радио А.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 5 вечера в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Кремле заявили, что европейские страны не могут выступать посредниками в мирных переговорах по Украине, поскольку оказывают поддержку Киеву и остаются страной конфликта. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он назвал положительным сам факт того, что Европа выбирает, кто может начать диалог с Россией. Представитель Кремля добавил, что прекращение контактов с российской стороной было большой глупостью, однако уточнил, что со стороны Европы пока никто ничего не предлагает. Конец цитаты. Медицинские профессии в России в последние годы стали значительно престижнее. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС. По словам главы ведомства, впервые особенно заметна роль медиков проявилась во время пандемии коронавируса, когда люди смогли оценить важность их работы. Кроме того, отметил Мурашко, сегодня врачи оказывают помощь раненым в зоне специальной военной операции. Основной период ЕГЭ в России теперь будет начинаться не раньше 1 июня. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, сроки экзаменов сдвинули по поручению президента. При этом значительных изменений в самой процедуре проведения ЕГЭ в этом году не будет. В Рособорнадзоре также отметили рост интереса выпускников к естественно-научным предметам. Число участников экзамена по физике может увеличиться почти на четверть. Также в этом году больше школьников выбрали профильную математику, химию, биологию и информатику. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главе Перми бороться с одуванчиками в краевой столице. Об этом он заявил в своем комментарии на доклад мэра о благоустройстве города. Как сообщил Эдуард Соснин, на заседании краевого правительства всего в Перми находится 206 объектов озеленения общего пользования. На их содержание выделили 437 миллионов рублей, вдвое больше, чем годом ранее. В следующем году сумма вырастет до 850 миллионов. В России растет интерес к приключенческому туризму. Так называются активные поездки на природу без сложных восхождений и экстремальных нагрузок. Как рассказали в ассоциации туроператоров, путешественники все чаще выбирают маршруты, где можно совместить движение, яркие впечатления и комфортный уровень подготовки. Более доступными стали и горные походы. Теперь в них отправляются не только спортсмены, но и семьи с детьми, пары и туристы старшего возраста. Самым популярным направлением остается Северный Кавказ. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 30 мая в субботу в Перми будет облачно, временами прояснения, небольшие дожди, ветер южный, юго-западный, слабые. Температура сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми 13 градусов.
2: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
3: А ведь опытные разведчики знают. В центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет. И все это за один день.
2: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: На радио Альфа на следующей неделе в невероятном опросе 12+ после 9 утра по будням выигрываете набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот. Купатые колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда. «Важная цыпа» припасла для вас свои лучшие маринады. Вкусно и быстро. «Важная цыпа» – хозяйка пикника.
1: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
2: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
1: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
6: Мега Секонд Хенд! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
7: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана Великана? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс». Один адрес и...

0: Самольской площади до Хлебзаводской улицы, на Стахановской и Мира от моста через железную дорогу до Советской армии, на Стахановское шоссе космонавтов до Мира, на Пушкина от Николая Островского до Попова.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки, но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности.
2: ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
4: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
5: В драгоценной орхидее ликвидация украшений по старым ценам. Скидки от 65 до 75% на золото, серебро и бриллианты. Драгоценная орхидея. Успейте купить до окончания ликвидации.
6: Сроки проведения акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
7: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
8: Красота. Где ты такие нашла?
7: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
9: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
10: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
11: Утром по будням на радио «Альфа».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17:30, на Радио Альфа, новости коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. Запрет на использование мобильных телефонов на АЗС вводить не будут, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. В России учителя и врачи должны получать полный пакет льгот, сопоставимый с госслужащими. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев. С начала сезона от присасывания клещей в Пермском крае пострадали 5579 человек, в том числе 1004 ребенка. Статистика размещена на сайте Роспотребнадзора по Пермскому краю. Около 70% опрошенных россиян выбирают комбинированный формат семейного отдыха, сочетая экскурсии и отдых. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на аналитиков. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» погода на завтра, в субботу, 30 мая. В Перми облачно будет, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный, слабая температура. Предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем 15-17 градусов. Сейчас в Перми плюс 13.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
3: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
4: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
5: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
6: С дома дом. Я выстроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
7: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
8: Дома дом.
9: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
10: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
11: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
12: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
13: Мониторим обстановку на пермских дорогах. Загружены они уже на 9 баллов по данным Яндекс.Карт. Пробка больше, чем на 45 минут на Куйбышево от Солдатова до Василия Васильева. Еще на том участке Куйбышева крупный затор. От Анвара Гатаулина до Чкалова можно потерять больше получаса. На Героев Хасана получасовая пробка от Чкалова до Хлебозаводской. На Чкалова, Стахановская и Мира затор минут на 25. От Куйбышева до Советской Армии. Это, пожалуй, самые крупные пробки к настоящему моменту.
14: Радио Альфа. 104.1 FM.
15: Золотая коллекция. Радио Альфа.
13: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
16: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник Анютины глазки.
1: Все растения вашего сада в питомнике Анютины глазки. Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Минтранс утвердил единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Новые правила учитывают тип транспортного объекта, пассажиропоток и потребности семей с детьми разного возраста. В министерстве отметили, что стандарт позволит создать понятную и безопасную инфраструктуру для таких пассажиров в аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах. В России планируют оптимизировать режимы работы светофоров на железнодорожных переездах и добавить заграждение. Это следует из документа правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. Все это будет делаться в рамках плана мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036. В границах железнодорожных переездов планируется заменить конструкции межрельсового настила, дооснастить переезды сигнализации шлагбаумами и дорожными зеркалами. Ответственными за выполнение этого пункта назначены Минтранс, МВД, исполнительные органы субъектов с участием РЖД. Кабмин ждет доклад в 2028 году. Число жителей европейских стран, которые хотят получить российское гражданство, продолжает расти. Об этом РИА Новости сообщили в МВД. В ведомстве связывают эту тенденцию в том числе с действием специальных программ и указов президента. Они предусматривают меры поддержки для иностранцев, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности, а также программы переселения граждан, представляющих интерес для страны. Центры «Мои документы» краевого МФЦ начали предоставлять новую услугу клиентам. Теперь можно в них приобрести сим-карты мобильного оператора. Процесс оформления займет минимум времени. Специалист МФЦ проверит паспорт заявителя, зарегистрирует заявку и выдаст сим-карту. Новая услуга доступна для всех жителей региона старше 14 лет. Ребята могут подключить мобильную связь вместе с получением первого паспорта в одном месте. 17% опрошенных россиян готовы уволиться летом ради отдыха. Об этом свидетельствует результат опроса, который есть в распоряжении газеты РУ. Около трети респондентов сообщили, что в теплое время года им сложнее сохранять мотивацию. 27% отметили, что летом чаще чувствуют себя утомленными. Каждый пятый заявил, что их работе мешают традиционные летние развлечения – пикники, прогулки и поездки на дачу. 18% опрошенных признались, что летом трудно работать из-за отпусков коллег, задачи которых приходится выполнять. В этом году 38% опрошенных планируют ограничиться стандартным оплачиваемым отпуском. Еще четверть готовы брать дополнительные выходные между праздниками и уикендами, чтобы продлить отдых. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 30 мая, в субботу. В Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный, слабая температура. Нынешней ночью до плюс 10, а завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми 13 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Спонсор «Минуты драйва» на радио «Альфа» ООО «Грузавтоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Кто чаще всего попадает в аварии? Неопытные новички или лихачи на дорогих спорткарах? Ни те, ни другие. Портал «Аутоньюз» изучил статистику крупнейших страховых компаний за 26 год. Оказывается, в зоне наибольшего риска водители от 38 до 42 лет. На них приходится каждый пятый инцидент. Мужчины попадают в сводки чаще женщин. Это 73% происшествий. В лидерах антирейтинга среди машин – «Лада», «Кия» и «Хёндай» и новые китайские модели. Но логика проста. Эти марки и водители около 40 лет – самая массовая группа. Именно их больше всего в трафике. А 92% происшествий – это обычные столкновения двух машин. Страховщики объясняют это психологией. Люди на свежих автомобилях слишком полагаются на электронных помощников и переоценивают свои силы. А ведь главный на дороге – по-прежнему водитель. Поэтому не теряйте концентрацию, доверяйте своему опыту, а не только электронике. И пусть каждая поездка будет безопасной.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
1: Радио «Альфа».
4: Реклама.
5: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
6: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
8: Я не сажала.
7: Шиш, время-то идет.
8: Куплю все, что нужно в питомнике цветочной культуры Прикамье. У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
9: Питомник цветочной культуры Прикамье. Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
10: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
9: Цветочные культуры Прикамье. Вторая Сорокинская, 65/1.
10: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
11: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
12: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
13: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
14: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
13: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Хм. Все есть для бани у Сани.
14: Значит так. Берем печь, эти наличники и чтобы все обзавидовались.
13: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
15: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
16: Это невозможно!
15: Болей за Пермь в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
17: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Парма.

0: нам Яндекс.Карт на Куйбышева, Солдатова, до Василия Васильева, на Чкалова, Стахановская и Мира, от Куйбышева до Советской Армии, на Героев Хасана, от Чкалова до Хлебозаводской, на Ленина, от Николая Островского до Куйбышева, на Стахановское шоссе Космонавтова до Мира, также на Уральское и Якова Свердлова, от Авиационной до Лифанова.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. 3, 2, 1. Поехали! За квартирой в жилой комплекс «Восход» на Леонова, 41. Максимальные скидки до 1,5 миллиона рублей на готовые квартиры с отделкой рядом с лесом. Не нужно ждать, можно сразу заезжать. Записывайтесь на экскурсию и встречайте «Восход» в своей новой квартире. Звоните 204-61-25. Застройщик ООСЗ «Проект 2». Дом введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию размещено на сайте наш.дом.рф. Скидка до 10% распространяется при 100% оплате на квартиры формата 4Е в жилом комплексе «Восход». Подробности акции уточняйте в отделе продаж.
1: Слушай, ты чего трубку не брал вчера?
2: Да я занят был. В банном чане сидел.
1: Один, что ли?
2: Сначала один, потом родственники подъехали. Пришла теща и сказала: я тоже попробую. В итоге я у себя дома в очереди стоял.
1: Где брал?
2: Пермские банные чаны. Записывай адрес. Улица Героев Хасана, 74А. Телефон 8-904-840-1737. Чанзавод.ру. Пар идет, жизнь кипит.
3: В «Руки вверх» бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
4: С «Дома Дом» я обустроила квартиру. Все в едином стиле. И мебель, и декор.
5: Сейчас вместе выгоднее. До минус 53% на мебель и декор в одном чеке.
6: «Дома Дом».
7: Улица Соликамская, 313 и Героев Хасана, 109. Второй этаж. Подробности акций у продавцов-консультантов.
8: А, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
9: Красота. Где ты такие нашла?
8: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
10: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова. Улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Футболисты – очень суеверные люди. Чем успешнее футболист, тем крепче он держится за свои суеверия. Сегодня футбольные суеверия. Знаменитый румынский нападающий Адриан Муту панически боялся сглаза и порчи от соперников. А чтобы защитить себя, он перед каждым матчем клал в свои гетры кусочки базилика и чеснока. Знаменитый главный тренер сборной Италии Джованни Трапатони всегда брал с собой на тренерскую скамейку бутылочку со святой водой и кропил ею ворота, считая, что это защитит их от гола. Бывший тренер сборной России Олег Романцев во время победных серий своей команды наотрез отказывался менять одежду, надевая один и тот же серый костюм. Легендарный защитник Ливерпуля Кало Туре верил, что он должен всегда выходить на поле самым последним из команды. И однажды он даже получил желтую карточку за то, что опоздал из-за этого на поле. Один из лучших бомбардиров в истории футбола Гэри Линекер имел железное правило. Во время предматчевой разминки он никогда не бил по воротам. Великий английский защитник Джон Терри отличался крайней степенью суеверности. На протяжении нескольких лет он играл строго в одних и тех же счастливых щитках, которые со временем превратились в лохмотья, но он обматывал их скотчем и все равно играл в них. Главный тренер сборной Аргентины Даниэль Пасарелло велел всей команде постричься перед чемпионатом мира 98 года. Главная звезда сборной Клаудио Каниджо наотрез отказался это делать и в итоге пропустил турнир. На триумфальном для Франции чемпионате мира 98 года защитник Лоран Блан перед каждым матчем подходил к вратарю Фабиану Бортезу и торжественно целовал его в лысину. Ритуал стал культовым, он очень известен, и скоро Бортеза целовала в лысину уже вся команда. Вратарь сборной Аргентины Серхио Гайкачиа на чемпионате мира 90-го года сильно захотел в туалет, но не мог уйти, естественно, поэтому ему пришлось пописать прямо на поле. После этого Аргентина выиграла, и ему пришлось повторять. И что на первом месте? В 1962 году легендарный тренер Абела Гутман привел португальскую «Бенфику» к очередной победе в Кубке чемпионов и попросил у руководства прибавку к зарплате. Ему отказали и, более того, уволили. Уходя, разгневанный Гутман заявил: «Без меня «Бенфика» и за 100 лет не выиграет ни один европейский кубок». С тех пор прошло уже больше 60 лет, и команда проиграла абсолютно все европейские финалы. Игроки и руководство «Бенфики» даже ходили на могилу тренера молить о прощении. Но магия пока работает.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Радио «Альфа» открывает танцевально-развлекательную навигацию. Все лето, каждую среду в 19.00 от причала на Перми 1 отправляется самый веселый речной трамвайчик. На его борту зажигательная танцевально-развлекательная программа «Вечеринка в стиле 90-х» от Радио «Альфа». Полтора часа веселья, розыгрыши призов и приятные воспоминания под яркие треки 90-х. А с 1 июня на Радио «Альфа» розыгрыш пригласительных билетов на речные вечеринки. Подробности на 104.1 FM.
1: Реклама. Лучший отдых дома. Это Аксиома.
2: Зачем нам курорты вип-класса? У нас в Аксиоме терраса.
1: Квартиры с террасой и еще 30 различных планировок в жилом квартале Аксиома.
2: Свой детский сад, сквер и бульвар.
1: Наслаждайтесь природой прямо в городе. Только сейчас скидки до 17% на все квартиры. 292-1491. Застройщик ООС «За горизонт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой». Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная 22. Звоните 205-51-91. Банька.

0: всех наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора. Для дома и дачи. Для бани и сауны. По дереву и металлу. Для фасада и для сада. Для печей и каминов. Дельный магазин.
3: На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
4: Мега Секонд Хенд.
5: Новое, новое, новое.
4: Новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
6: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
7: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
8: На радио Альфа информация о загруженности пермских дорог оценивается она к этой минуте по данным Яндекс.Карт на 7 баллов. Больше всего транспорт скопилось на Куйбышево от Яблочкова до Василия Васильева, на Камском мосту улица Попова от Борцов Революции до Луначарского, на Стахановской и Мира от моста через железную дорогу до Советской Армии и на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.
10: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 7 вечера, на Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. В национальном мессенджере Макс и банковских приложениях появится тревожная кнопка для тех, кто столкнулся с кибермошенниками. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, передает РИА Новости. По словам депутата, человек, который считает, что против него действуют злоумышленники, сможет отправить информацию об этом через единый портал госуслуг. Электронные сигареты начнут маркировать в России с 1 сентября. Сроки регистрации участников рынка в системе «Честный знак» определило правительство. С 1 декабря нанесение специальных кодов на саму продукцию станет обязательным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий, выступающего оператором системы. Оценки за поведение в школах России будет выставлять педагогический коллектив, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения Марина Конева. По ее словам, в состав коллектива войдут в частности советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, соцпедагоги, а также педагоги-психологи и учителя-предметники. В этом году апробация системы проходит в 89 российских школах среди учащихся с 1 по 8 классы. По словам Коневой, педагоги отмечают позитивные изменения, дети внимательнее относятся к поведению друг друга и стремятся ориентироваться на лучшие качества сверстников. Пермская художественная галерея сообщила о продлении работы бесплатного автобуса до 31 июля. Это станет наиболее актуально в дни проведения Дягилевского фестиваля на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» в Перми. Брендированный автобус по-прежнему отправляется от остановки улицы Ленина от Сибирска до стороны Театрального сквера до входа в галерею на улице Советской, 1. По будням со вторника по пятницу первый рейс в сторону Пермской галереи отправляется каждый час с 12 до 20.00. По субботам и воскресеньям каждые полчаса с 10 до 20.30. Лето этого года станет самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние 3 года. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Она пояснила, что при стандартной 5-дневной рабочей неделе россиянам придется трудиться 65 дней, а на отдых останется только 27 суток. При этом в прошлом году при таком же графике россияне работали 63 дня, а выходных у них было 29. Наибольшая нагрузка в этом году ожидается в июле, который вместит в себя 23 рабочих дня при 8 выходных. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 30 мая в субботу в Перми будет облачно, временами прояснения, небольшие дожди, ветер южный, юго-западный, слабые. Температура сегодня ночью до плюс 10, завтра днем плюс 15-17. Сейчас в Перми 13 градусов.
2: Реклама. Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Самое ценное из детства – чувства. Испытайте их снова в Садовом квартале. Безопасный двор-сад. Все квартиры с отделкой. Подземный паркинг, кладовые. 10 минут до центра. Максимальная выгода на квартиры и сдача в этом году. Ваше место для жизни уже ждет. Звоните 204-61-77.
2: Застройщик ООО «СЗ Пермский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Скидка 5% при 100% оплате действует на все квартиры в первой и второй очереди жилого комплекса. Подробную информацию уточните в отделе продаж. Реклама.
3: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсегрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрань 106-594-783-50.
8: А, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
9: Красота! Где ты такие нашла?
8: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
10: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
11: Что на дорогах Перми? Сейчас посмотрим. По данным Яндекс.Карт, загруженность потихонечку снижается. На 5 баллов оценивается по данным Яндекс.Карт. На Стахановской самая крупная пробка. Минут на 10-12 от шоссе Космонавтов до улицы Мира. На Куйбышеву можно потерять минут 8 от Анвара Гатаулина до Василия Васильева. Затруднение минут на 5-6 на старцево от Уинской до Грибоедова. На шоссе Космонавтов от спорткомплекса до Свиязева.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Время подумать.
1: Здравствуйте. На пленарном заседании Пермской городской думы депутатам представили комплексную программу организации отдыха, оздоровления и занятости юных пермяков этим летом. О том, какая сумма предусмотрена в этом году на организацию летней оздоровительной кампании, рассказала депутат Пермской гордумы Наталья Рослякова.
2: В общем, если мы будем рассматривать все виды отдыха, то порядка 388 миллионов выделяется из совокупного бюджета Пермского края, города Перми, для оздоровления наших детей. Порядка более 140 тысяч детей мы планируем, что они получат какую-то форму отдыха в нашем городе.
1: В Перми в этом году будет развернута сеть из 152 лагерей с дневным пребыванием, разновозрастных отрядов и палаточных лагерей. Кроме того, впервые летние лагеря в этом году откроются на базе нескольких детских садов. Кроме того, 1000 школьников отправятся в многодневные туристические походы, которые организуются образовательными учреждениями города. Одним из самых востребованных летних направлений остаются в этом году отряды мэра. Они объединяет более 1000 молодых людей по направлениям культурный дежурный, эко-дежурный, медиа, индустрия, вожатый и другим. Новшеством этого года также стал проект «Центр управления профессиями». Школьники заключают трудовые договоры на лето с крупными предприятиями Перми. Для удобства родителей, добавлю, также работает единый портал «Каникулы в городе» Пермь, где можно подобрать площадку по интересам, возрасту ребенка, району, ознакомиться со сменами и сразу записаться. Время подумать. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 600 тысяч в «Сатурн Р Авто» в Кубинкове. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: «Лада» от 600 тысяч рублей. Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственный Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огарин 106-594-783-57.
8: Мега Секонд Хенд!
9: Новое
8: поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1, ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
10: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, 1000 цветов.
11: Как купить золото без денег? В центре обмена золота «Драгоценная орхидея» обменяйте старые золотые украшения на новые или сдайте их в скупку по выгодному тарифу.
12: Акция проводится с 1 мая по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, условиях и правилах ее проведения у продавцов-консультантов и на сайте permgold.ru.
13: Последняя на сегодня дорожная сводка на радио «Альфа». По данным Яндекс.Карт, наблюдаются местами затруднения на пермских дорогах. В частности, на Стахановской от Снайперов до Мира, на Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева, на Попова от Акулова до Пушкина, на шоссе Космонавтов от спорткомплекса до Свиязева. Это самые крупные заторы к настоящему моменту.
14: Радио «Альфа» 104.1 FM.
15: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
13: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
16: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8 часов вечера. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В России предложили установить единый минимальный уровень зарплаты для медработников. Законопроект уже внесен в Госдуму, пишет «Парламентская газета». Согласно инициативе, за полностью отработанный месяц медик должен получать не меньше 1,5 средних зарплат в своем регионе. Авторы документа считают, что это поможет сократить отток кадров из государственных и муниципальных больниц, а также сделает работу в поликлиниках в небольших городах и селах привлекательнее. МВД может наделить миграционную службу правом сбивать беспилотники. Такие меры предполагается применять для защиты жизни, здоровья и имущества граждан. Министерство внутренних дел подготовило проект приказа, который позволит сотрудникам миграционной службы сбивать и подавлять беспилотники. Согласно документу, новые полномочия необходимы для обеспечения безопасности полицейских при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Центр избирком, скорее всего, примет решение о проведении голосования на выборах Госдумы в течение 3 дней. По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, такой запрос исходит от избирателей. Она также уточнила, что проведение единого дня голосования предполагается на 20 сентября. Согласно закону, решение о назначении даты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва должно быть принято с 1 по 21 июня, региональных выборов с 11 по 21 июня, выборов в органы местного самоуправления с 21 июня по 1 июля. В администрации Перми рассказали о введении особых условий использования проездных для выпускников школ и вузов. Если школьники и студенты оканчивают школу или вуз в этом году, транспортная карта будет активна до даты выпуска, указанной в документах. Как только обучение официально завершится, карта будет заблокирована. Блокировка будет действовать, даже если на тарифе остались поездки. Выпускники 4 классов школ города сохранят право бесплатного проезда до 31 августа. С 1 сентября родители смогут приобрести для них один из льготных проездных, предназначенных для учеников 5-11 классов. Планете предрекли жаркую пятилетку. Новый глобальный прогноз подготовили Всемирная метеорологическая организация и Национальная метеорологическая служба Великобритании. Согласно их расчетам, в ближайшие 5 лет средние глобальные температуры на Земле сохранятся на рекордном уровне или около него. Ведущий автор доклада доктор Леон Хермансен заявил, что на конец этого года прогнозируется явление Эль-Ниньо, а значит вырастет вероятность того, что следующий год станет годом, побившим все рекорды. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В субботу 30 мая в Перми ожидается облачная погода, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный слабый. Плюс 10 градусов ближайшей ночью, завтра днем плюс 15-17.
2: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете Радио Альфа, спонсор Минуты Драйва ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута Драйва.
3: Кто чаще всего попадает в аварии? Неопытные новички или лихачи на дорогих спорткарах? Ни те, ни другие. Портал Autonews изучил статистику крупнейших страховых компаний за 26 год. Оказывается, в зоне наибольшего риска водители от 38 до 42 лет. На них приходится каждый пятый инцидент. Мужчины попадают в сводки чаще женщин. Это 73% происшествий. В лидерах антирейтинга среди машин – Lada, Kia и Hyundai и новые китайские модели. Но логика проста. Эти марки и водители около 40 лет – самая массовая группа. Именно их больше всего в трафике. А 92% происшествий – это обычные столкновения двух машин. Страховщики объясняют это психологией. Люди на свежих автомобилях слишком полагаются на электронных помощников и переоценивают свои силы. А ведь главный на дороге – по-прежнему водитель. Поэтому не теряйте концентрацию, доверяйте своему опыту, а не только электронике, и пусть каждая поездка будет безопасной.
4: Реклама. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
1: Радио «Альфа».
5: Реклама.

0: Покупают зоотовары. Правильно. Зоомаркет их веточка. Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркет и веточка. Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека.
1: ОГДБОЙ 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
4: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковск. Таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-594-783-57.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Венам, день относительной свободы от обязательств. У вас будет время на то, чтобы заняться любимыми делами. Тельцы, день удачных совпадений и нужных моментов. Есть надежда добиться легких успехов. Близнецы, если вы не уверены в решении, дождитесь вечера. Во второй половине дня перспективы станут гораздо ясней. Раки, на вас будут влиять факторы, которые вы не контролируете. Например, состояние здоровья родственников. Решение лучше не принимать. Львы, семейные дела отнимут много сил и времени. Придется решать вопрос, для которого раньше не было решения. Девы, не стоит стремиться к развлечениям. Они разочаруют и заставят потратить больше денег, чем вам хотелось бы. Весы, события дня помогут определиться с решениями на будущее. Вы перестанете колебаться. Скорпионы, стоит сделать шаг в направлении новых дел, которыми вы планируете заниматься долго. Примерьте их на себя. Стрельцы, вам потребуется самодисциплина и контроль эмоций. В разболтанном состоянии вы можете совершить много ошибок. Козероги, не стоит слепо доверять окружающим, даже если они кажутся компетентными. Подвергайте сомнению все, что вам говорят. Водолеи, не тяните одеяло на себя, ваши близкие могут обидеться. Рыбы, в сложных вопросах думайте о будущем. Сиюминутная выгода может подпортить будущий успех.
0: Радио Альфа.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 30 мая в субботу в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 15-17.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды 30 мая. В субботу в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 15-17.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Кадиллак». Ты мне сказала, будешь, а

0: 5. Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день относительной свободы от обязательств. У вас будет время на то, чтобы заняться любимыми делами. Тельцы, день удачных совпадений и нужных моментов. Есть надежда добиться легких успехов. Близнецы, если вы не уверены в решении, дождитесь вечера. Во второй половине дня перспективы станут гораздо ясней. Раки, на вас будут влиять факторы, которые вы не контролируете, например, состояние здоровья родственников. Решение лучше не принимать. Львы, семейные дела отнимут много сил и времени. Придется решать вопрос, для которого раньше не было решения. Девы, не стоит стремиться к развлечениям. Они разочаруют и заставят потратить больше денег, чем вам хотелось бы. Весы, события дня помогут определиться с решениями на будущее. Вы перестанете колебаться. Скорпионы, стоит сделать шаг в направлении новых дел, которыми вы планируете заниматься долго. Примерьте их на себя. Стрельцы, вам потребуется самодисциплина и контроль эмоций. В разболтанном состоянии вы можете совершить много ошибок. Козероги, не стоит слепо доверять окружающим, даже если они кажутся компетентными. Подвергайте сомнению все, что вам говорят. Водолеи, не тяните одеяло на себя, ваши близкие могут обидеться. Рыбы, в сложных вопросах думайте о будущем. Сиюминутная выгода может подпортить будущий успех.
0: Радио Альфа.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 30 мая в субботу в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10 градусов, завтра днем плюс 15-17.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.